0: PiscoFM.cl. Más clásicos junto a ti.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».